0: Наша новогодняя
1: Game Party.
0: MC Billy Harrington сделает вам Merry Christmas.

0: Я шоколадний.
1: Мягкий.
0: Я ласковый.
2: Полнастер.
0: Я
2: горный.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС. Мы вам устроим
3: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
4: Dungeon Master.
5: Fucking D.
6: Oh, that hurt.
7: Suck this off.

0: thing. Boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: это скупо.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный.
0: Finger in this thing. Ass.

0: Interesting. Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger.
2: Interesting.
0: Ass.
1: Только я твоей.
0: Dick.

0: Ведет себя так, как мне надо. Либо она сразу
1: Dungeon Master.
0: Ты тупая.
1: Artist.
0: Себе не платит.
1: Oh, that hurt.
2: The

0: не важен.
1: Latex Club.
0: Стыжелеют над страною. Это я
1: растык. Bad cock.
0: И вновь продолжается
1: бой. Бэн.
0: Тут тревожно в груди. И Ленин такой
2: молодой
0: и юный.
1: Full dungeon.
0: Впереди. И Ленин такой
1: молодой
0: и юный.
1: Full dungeon.

0: Сегодня праздник
1: у Smartass.
0: Сегодня будут
1: Fisting and anal.
0: Девушек
1: Bad cock.
0: С утра горят
1: And moms.
0: Пришли Стоят
1: So horny.
2: The semen
0: В руках и ребят Потому что на 10 По статистике
1: 300 bucks. Full master.
0: Важности

0: horny.
1: The semen.
2: В руках те ребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: Where my fucking pants? Oh, master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.
2: Стоят.

0: Свал сосы, век вам наших псимен не видать.
1: А мы все дальше.
2: Don't stop. 15 seconds. Master.
1: Балуем бриллиантом. Эх, мы заживем. Эх, мы заживем. Ну,
2: fucking place. 300.

0: Цак.
1: Да, да.
2: Балуем бриллиантом. Эх, заживем. Эх, заживем. Ну,
1: Fuck, 300.
3: Dungeon, моя dungeon. Dungeon, моя dungeon. Dungeon, моя dungeon.

когда были молодыми, друг друга так любили. My master. И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобой

0: спи.
1: Да что ты мы... слушаешь вообще? Забей ты. Все, давай, успокаивайся.
2: Как?
1: Расправила и вперед.
3: Если ты хотел.

0: coming in my ass. Suck some dick. Coming in my ass. Coming in my ass. Coming in my ass.
1: Дамы и господа, сегодня на дне
2: Dungeon Master,
1: а в городе Верхняя
2: Next Door,
1: для вас выступают ГСПД и СМР. Поприветствуем!

0: светится.
1: Gang enough. Gang enough.
0: Влетит.
2: The semen ass.
0: Сквозь суматоху.
3: Sex.
0: Нелегко, нелегко.
3: Loop it up, my.
0: Звенит январская.
1: Suction.
3: Coming.
0: Супруга.
3: Master. Dungeon.
0: И шумят.
1: Slaves.
0: Не видят люди.
1: Gay party.
0: Проходят мимо.
1: Sex party.

0: dipping my ass fucking deep. Fucking deep.
1: На её
0: скейт-парти.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Looping up my
1: words. Yes! И январская
0: suction. Coming.
1: Упруга.
0: Oh. After. Dungeon.
1: И шумят.
0: Fucking slaves.
1: Не видят люди.
0: Gay party.
2: Oh shit.
1: Проходят мимо.
0: Sex party.
1: Теряют люди.
0: Gay party.
1: А потом не найдут. Где-то есть моя сердечная, неповторимая.
2: Such good size, such good size.
1: Ее давно,
0: fuck you.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Loop it up.

0: Play X Club.
1: И после
0: Fisting.
1: Мне не обрести покой. Я
0: Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: Let's pull up our pants. Cost ourselves off. Endured the lash of the spell.

Секс. Раба мужчину превращает. Лейтекс клуб. И после фистинг. Мне не обрести покой. Я... Эй, но...

0: Testing.
1: Nie. Как мне хочется за голубями.
2: Let's celebrate and suck some dick.

0: Чувак, чуваки,
1: я не 18, а не интерес крупного.
0: Так, а ну залезай.
2: На себе бич все в обде. Он
3: сомнение. Don't stop.
2: Come. Весь насквозь пропах. Мокрый я пропал.
1: Я не из ваших.
0: А я не из наших, соси молча.
2: Руки
3: так. Нахуй, ручин, стык, май, лорд.
2: Я горю, хибни,
3: май,
2: лорд. Он семен, упродал. Затекленный тугой.
3: Эй, ноу.
2: Кто твой дядя? Кто твой дядя?
0: Жалкий кусок мяса.

0: Master.
1: Семен.
0: And Anal.
2: Чё ты паришь, мне брат?
0: Dungeon.
3: Next Door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad Cock.
2: Я не... И пугаешь
0: Master.
2: Бабу

0: А вы бы знали, что избытало.
1: For master.
0: Когда
1: затянулась,
0: началась борьба. Решили
1: fisting ass.
0: С ним пришла толпа. Додумал он сам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.

0: разбитый.
1: Bad cock.
0: Кому больничку апельсиновый.
1: Come.
0: Кому
2: gay party.
0: Дергает мусорок. Нашли
1: the semen.

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Well, master.
1: Строгой плохо спится и чуть качается пупок.
0: My cup.
1: В кармане
0: fisting.
1: Для Тани мыкну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужик не Тимин, а чефир.
0: Мой номер is 300 bucks.
1: На пену гречки.
0: Or dungeon.
2: Celebrate and suck some dick.
0: My number is 300 bucks.
2: Game sex.
1: Хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая.
0: Bad cock.
2: Bad cock.
1: Кричал мне.
0: Sure.

0: is 300 bucks.
1: No creix i my car. Ara ens és real i hem anat
0: al dungeon.
2: Celebrate and suck some dick.
0: My name is 300 bucks.
1: Gay sex. Хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая.
0: That cock. Lube it up.

0: There's 300 cars. Hey, no.
1: Раньше жил я на
0: Данжен.
1: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
2: пиццу
1: опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: мягкая.

0: кафе
1: Two Bad Cops.
0: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Dark Fantasy.

0: другой
1: планеты.
2: Это начальник Билли Харрингтон.
3: Вообще, я
4: слышал. Данжен мастер.
3: По образованию. Родители хорошо занимались okay. воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
5: Тут или... Celebrate или suck some dick.
3: Программа типичная. Ask дать dick. Взять. И каждый...

0: deep in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
1: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my ass.
1: Что, в натуре твоя песня? Не пиздишь?
0: In my ass.
1: Слушай, ну красава вообще, а?
0: Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят, и я должен прославиться.

0: In my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова ботан для нашего столика, черт.
0: In my ass.
1: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
0: Finger in my ass.
1: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass when next door.
1: Доволен, выписывает.
2: $300.
1: Рекомендует меня всем своим друзьям.
3: Let
1: вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям.
3: Let
1: у меня

0: my ass. Finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ, а дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду, вот есть же нормальные песни.

0: class.
1: Dungeon master. Performance artist.
2: Coming.
3: Да, просто делаю ты реальный
1: dungeon.
4: Та

0: big.
1: Тебя так мило.
0: Fucking coming.
1: Fuck you. Так милый.
2: Sometimes
3: я не сыплю, как секс.
2: Born so hard.
3: Покрыть дуа территорию.

0: suck dick.
1: This thing, swallow cum. $300.
2: Bless you.
1: Then you not the band.
2: Bless you.
1: My cock.
2: Oh.
0: Dick.
1: This thing.
3: Ass.
2: Я не знаю слова.
3: Semen.
2: Я не знаю.
1: Latex glove.
3: Ass.
2: Шаги не болею. Совсем не жаль. Мне ночью рады.
1: Там не надо.
3: Ass.
2: Прикольная такая.
1: Yeah. Bad cock.
2: Не развеси.
1: Dungeon Master. Man.
2: Пачка.
0: Suction.
2: Хочу.
0: Suck dick.
1: This thing.
2: Deep.
1: A swallow cum. $300.
2: Плачу я.
1: Dungeon Master. Man.
2: Пачка.
1: My cock.
2: Не удержать.

0: Мне больно чураты.
1: Там где надо.
0: Заходи.
2: Yes.
0: Прикольная такая.
1: No. Bad cock.
0: Не развеси.
1: Dungeon master.
0: Кошка.
3: Suction.
0: Не хочу.
2: Suck dick.
1: This thing is a swallow call. $300. Dungeon master.
0: Кошка.
1: My cock.
0: Не удержать.

0: ночи. Тебя стан с пола под покровом.
1: Свет подземен.
0: Голубые очи, пакуй. Утром рейс нас. Пускай ведь нас подождет.
1: Любит, that turns me on.
0: Infinity. Ты не смотри, что на

0: dungeon.
1: Очень серьезно, он пишет демо.
2: You got a bad cock.
0: Yes.
1: Повышает градус. Сферату на мете. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я тут.
0: Oh, dungeon master.
2: Bad cock.
0: Oh.
3: Hey.
0: This thing.

0: 年。
1: Все говорят, что нельзя, все говорят, что нельзя, все говорят, что нельзя, я говорю, что...

0: сутра покайца, дип, покайца, дип, покайца, дип,
1: хорни,
0: с утра покайца, дип,
1: дек,
0: еще пенейном, чтобы понять, куда
1: систинг,
0: чтобы понять, зачем
1: систинг,
0: без колебаний прими
1: май кал,
0: и ты достигнешь
1: пенейном.
0: Дубля как,
2: за сими на стол, дубля как,
0: за сими на стол, дубля
2: как, за сими на стол,
0: и прочее.

0: хотел тянуть, поэтому я хожу. Если дойду до конца, пищу, пойду бродить по
1: Dungeon.
0: Если сломается
1: гей-вебсайт,
0: стану,
1: не смогу,
0: без колебаний пропью, но я позорю.

semen, the stole nook of that cock, the semen, the stole nook of that cock, the semen, the stole you put to your gay bondage. Заговорят, что сам нельзя. Заговорят, что fuck нельзя. Заговорят, что come нельзя. Я говорю, что fuck you.

Я говорю, опустоши свой мозг. Будь so horny. Бесформенно. Semen. Как my cum. Ты наливаешь cum. Anal. Она становится...

0: Именно.
1: Я не здесь,
2: мастер.
1: Доставай.
2: Хинес.
1: Люблю
2: он,
1: как
2: Maggot.
1: Любит
2: Fuck.
1: Так же, как
2: любит
3: Дарвал.
2: Фистинг.
3: Пенетрейшн.
1: Без обмана, нет, это не просто
2: Хинес.
1: При себе всегда имею десяток. Доверься
0: именно.
1: Из моих рук эти битву. Расфасованный или спрессованный.
3: Дик.
1: Это
3: Coming.
1: Пьяница.

Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый. The semen comes.

моменте. 300 баксов. Отдам тебе. Сжимается крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на гей-парти. Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

0: Fisting ass. Fisting ass.
1: Нужно каждый день.
0: Fisting ass. Fisting ass.
1: Даже если
0: gay. Your hands in my ass.
1: Теперь но
0: fucking coming.
1: Нет, нет.

0: second coming.
1: Нет нигде. И что нам делать? Быстро и
2: Suck some dick, suck some dick.
1: Нужно каждый день.
2: Suck some dick, suck some dick.
1: Даже если
2: gay.
0: I'm so horny.
1: И теперь, ну,
0: fucking coming.
1: Нет нигде. А дальше?
0: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
3: I'm in my fucking pants.
1: А как насчет
0: anal? Anal sex, anal sex.
1: Нужно каждый день.
0: Anal sex,

0: Семен.
1: Так.
2: А потом по ней пройдет Сихапло. Снова чистый.
3: My car. Dick. Dick. Dick. Finger stick.
2: Снова чистый.

противный штамп. Зловещий дьявольский бэнд-арт. Все в бой, не повезло под маской.

0: Boy next door.
1: На какой-нибудь
0: next door.
1: Бежи снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
0: Stick your finger.

она пришла, то тут же попала на пожар. Лицо какие-то гадости. Я держу свой рот закрытый, чтобы стучалась она перед тем, как войти, чтобы не оказалась она той, но давно забытой, которая не

0: Коней. Dungeon Master. Будто бы не в себе, да и снова в руки поломанные детали. Я
1: твоя, я рассыпался под next door.
2: Не вспоминаю и будущего не жду, раз тогда это мне
0: back up.
2: То и тут еще поношу, но я выпрямить хочу
3: Dick.
2: Больной
3: Dick.
2: Кто
3: the semen.
2: Не стал глотать, то другая из подавится тем, чем гордо.
0: Bondage Master.
2: Ты беспечно скоро, без точь мне здорово, мне
0: horny.
2: Я снова

0: little oil.
1: Judas was semen.
0: Gay.
2: Поворот. И
0: Becca.
2: Привет. Что он нам несет, да неважно, но сожми.
0: My ass.
2: Сегодня как руку сжимают девичью ужас грядущих, завтра оставим жим.
3: Billy Harrington.
2: Потом буду.
0: Suck dick.
2: Я где упавшись.
0: Full dungeon.
2: Come. Перед полусобытием.
0: Anal.
2: Bad cop.
3: The spanking.
0: Sex.
2: И нас не было никогда, ни в то утро, ни в этот день, нигде я не.
0: Fisting. Boy.
4: Ha ha ha ha ha ha ha!

0: Как вам сны? Время сверкает блеском.
1: Симен.
0: Айду.
2: Промастер.
0: Яростный.
2: Гейзекс.
0: Когда нас
2: бой
0: пошлет товарищ.
2: Ну и...
0: И Dungeon Master.
2: Фитинг Фан Флэкс.
0: Заводов тех и труд колхозных
1: плашен
0: мы защитим, свою храня ударной
1: Симен
0: орудийных башен и быстротой и натиском огня гремя сверкая блеска
1: Симен
0: пойдут
2: Промастер
0: яростный
2: Гейзекс
0: когда нас
2: бой
0: пошлет товарищ
2: ну
0: и Dungeon Master
2: Fitting Fong Flakes.
0: Пусть помнит,
1: как
0: укрывшийся в засаде мы на чеку, мы за
1: Something.
0: Следим чужой
2: Смарт.

0: будет бот повсюду и везде. Тогда
1: stick finger
0: и стартеры и
1: do this thing fucking deep.

Отпусти, поверь, так было тоже. Только ты еще не знаешь о том, как будешь coming, that turns me on. И вроде те же гайки в твоем плейлисте, но уже не они.

0: Нас нет имени, ни парка. Обуздать нельзя ни одна. Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из нас причем замечать Come. Мироздание и
1: Do anal.
0: Мы запрещенная. Из тайного рукопожатия сочиняю стукачок, ведь мы запрещенная.

0: следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет сто как подрубящим будущим тубус успешно несущий
1: пенисы.
0: У нас нет ни
1: бандич.

Когда живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше. И сравнивая со своей жизнью.

0: Ира.
1: Да.
0: Ты вообще хоть...
1: Assisting...
0: Тебе Семена. Через месяц сдавать. Тут еще какой-то...
1: Гей.
0: Фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но...
2: What the hell are you doing?

Неважно ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали, я не ванный пальцы падал в оморок. Никак не реагирует на мои глаза. Не надо мне тебе дали столько повода, я умирал. Раз на каждый раз спасался. В твоих волосах побять в твоих нежных рук. Если ты, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда, все люди нам с тобой врут.

0: long latex glove.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет и
2: лапа опять.
1: Ночью я кричу, от я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не
0: fisting.
1: Ты, я каждый
0: come my ass.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если... Разлучит... Не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of band.
1: Переб... Я каждый... Каждый...
0: Call my ass.

0: Бенгеном.
1: Я открыла,
0: пустила
1: как. Напомни, чтобы я больше не верила таким
0: фантазиям.

0: fucking slut.
1: Словно спичкой.
2: Gaming quiet show.
1: Будет небо и наступит
2: sex.
1: Где я?
2: Coming.
1: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
2: Celebrate and suck some dick.
3: Mm.
2: Stick your fucking hands in my fucking...

0: Мечтаю, ты мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай.

0: anal my ass.
1: But there are bees, precious this thing. Вгорошки, нет.
0: The semen.
1: Ты поторопись, мы сейчас без тебя.
0: The semen.

0: дальше. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры.

0: fucking slay.
1: Did you come here? Did you come here? Is that
2: boy? Так, когда ты где-то не, нет никому до тебя дела, ты заведешь какой-то там, ну,
3: boy next door.
2: Там, не знаю, какие-то речку может где, ну, с кем разделить, поделиться,
3: bad cock.
2: С кем-то хотелось. Вот идешь и видишь, и ты домой приходишь, а она там сидит, это, на тебя ссорит, от тебя зависит, надеется, что ты вот...
3: Fisting.

0: Сидели.
1: Пахнули.
0: Ели.
2: Семен.
3: Нахто.
0: Угощал свой.
4: Enjoy the lash of spanking.
3: Horny.
5: Next door.
4: This thing
3: ain't no

0: совсем один, когда открыл бой. Твой домой стоял хозяин,
1: Азиан.
0: Он выбрал меня, он сказал, теперь ты твердым будто был.
2: Помету от пол, как поду, я им помогал, как пол.
0: Целыми сутками, чтоб обеспечить
3: мой
0: свой. И я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокауты хуком, что показать.
4: Фистинг
5: со слезами, принес
6: объект.

0: Reach down.
1: Ты красивая, как Кэлли. Хочу тебе.
2: Swallow cock.
1: В твоей голове.
2: Fat cock.
1: Мои просто.
2: Boy next door.
1: Ты же знаешь,
2: this thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял.
2: Latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: Кэлли.
1: Ну а я простой человек. У меня
2: 300 bucks.
1: Макдональдс тоже.
0: Wonderful.
1: Ты же знаешь,
3: please.
1: Мы не берем.
2: I come.
1: Назад, так что наши.
2: Deep, dark fantasy.
1: Это навсегда.
2: Anal.
1: Fuck. Меня каждый день.
2: Latex gloves.

выпал семен. Это время, что выбыл через камни бетонных поезд. Глуп, но зато все скорлупу, а ацет намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Улица моргнутый небо снесет их, как семен. Курица капает, так вот и взаправду. Может только

0: повелитель.
1: Гей вебсайт.
0: Он шаурму докрутит.
1: This thing.
0: Не спеша, каждый
1: coming.
0: По секрету фирменный.
1: Гей секс.
0: Аноним шепчет.

0: Как и бандич, гей-батей. Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и муры. Лучше не трогай, ведь муха тоже
1: мой next door.
0: И даже непонятно, что сейчас мутит. А о том, что эта песня

не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от... забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об... лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно. Да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли. А муха тоже.

0: Gay website?
1: Чувствуй это.
0: Сумчен!
1: Да, почувствуй это.
0: Дик.
1: Твоя искусство. Делать сильно мой инстинкт. Выйдет
0: Black Master. Ведь... Black Master.

0: the spanking.
1: Dick.
2: Do you like what you see?
3: Не просто быть собой, когда шагает
2: бой.
3: Только
2: мастер.
3: Птицы бьется.
2: Fucking coming.
3: И смеется.
2: Well,
3: ему не удается.
2: This thing is $300. Dungeon Master.

0: I come. Где-то
1: door.
0: Все ждут.
1: Fucking slaves.
0: Это
1: fuck you.
0: Слегка просто
1: finger
0: щекочет.
1: My ass.
0: Fuck. Вперед и назад.
1: It's bondage gay website.
0: Просто сбросил я. Словно
2: six hot loads.
0: На стыках.
1: Fucking deep in ass.
0: Бивает.
1: Dick.
0: Ты поймешь, как
1: fucking coming.
0: Deep.
1: Oh master. Где? Fucking.
0: Где карьера, где
1: sex.
2: Oh,
1: yes.
0: My ass.
1: Come.
0: Сколько?
1: Suck.
0: Сколько?
1: Fisting.
2: Fuck.
0: $100

0: А я иду такая вся.
1: I'm fucking coming.
0: Я иду такая вся.
1: Fingering.
2: Oh. Semen.
0: Душат, душат, я плюну.
1: Gay bondage.
0: Но иду такая вся.
1: I'm fucking coming.

0: Gay party.
1: Suck some dick.
2: Всегда, да, так не хочется.
0: Sex.
2: Дайте мне.
0: Lube balls.
2: Дайте
0: fucking
3: leather. Pants.
1: Suck dick.
0: Fisting 300.
2: Anal. Классника целыми днями.
4: Вы будете.
0: Fisting.
2: Конечно же.
0: Yes.
2: Дайте мне.
0: Lube balls.
2: Дайте
0: fucking
3: leather. Pants.

0: наше новогоднее
1: Game
0: MC и Билли Харрингтон сделают вам Мэри Фестмас.

0: Мало кто знает, что
1: Бен Дарком тестинг
0: Бивиса и Бат.
2: Братан, да какие
3: спанкинг?
2: Ты должен просто взять и забрать ее.
4: Черт.

0: come. Черт, I come.
1: Я сажусь за... Увожу тебя... При чем тут...
0: I come.
1: При чем тут...
0: I come.
1: Я просто сажусь...
0: Fisting.

0: Dungeon Master.
1: Вредный. Нет со мною никакого.
0: Bondage. Gay website. It's all male.
1: У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше.
0: Gay sex.
1: Дайте мне побольше. Дайте мне побольше.
0: Do anal. 8 different penetration sound. Boy next door.
1: Только мне не предлагайте. Толстой. Нет. Говорят, я вредная.
0: Bad cock.
2: Yes.
1: Мои кузы надоели. Лучше-ка послушайте.
0: Dungeon Master.
1: Дайте качели.
0: Gay sex.
2: Yes.
1: Мам, не жди меня.
0: Fisting. Так, $300.
1: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
0: Gay.

0: door.
1: Доварили.
2: Dungeon Master.
3: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
1: Выбирай! А чтобы подписаться,
4: нажми... Это...
5: Finger.
4: И на мне жидкий...
5: Dungeon

0: куда уходит надо.
1: В какие города и где найти нам
0: $300. Fisting latex glove. Van.
1: Уйдет неслышно, пока весь
0: dungeon
1: спит.

0: Fantasy Master.
1: Для нас не coming. Можешь продолжить this thing. Легче не swallow. Никому, так что coming. Ко мне пока я ловлю. Да ладно, swallow. И пускай капает, капает
2: семена.
1: Иду мокрый.
0: Bondage.
1: Тебе, где бы я не был.
0: Boy next door.
1: Я занят.

0: там fucking slaves.
1: Я вновь закрыл
2: anal,
1: я закрылся
2: master.
1: Так что
2: coming
1: ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
2: ass так fucking deep.
1: И этот не даст
2: dick
1: не сможет
2: coming fisting
1: anal. Я падаю без
2: come
1: и мне не нужен
2: dick.
1: Мне не нужен
2: master.
1: Клёпали мокрые
2: bondage
1: по лужам, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
2: anal.
1: Так что можешь
2: coming
1: и дальше, ну что
2: swallow
1: не надо слов.
2: Boy next door
1: нас нет
2: dick.
1: Я леп...

0: next door.
1: Ganging up.
0: Стоят.
2: Full master.
0: Bondage.
3: По коленам у перехода.
2: Dungeon.
3: Палитеном. Привет.
2: Gay party.
3: Я хороший.
2: Master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
2: And
4: suction.
3: Стоят.
2: Full master.
0: Bondage.
3: По коленам у перехода.
2: Dungeon.
3: Палитеном. Привет.
2: Gay party.
3: Я хороший.
2: Master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
2: And
4: suction.

0: Fucking deep.
1: Стоят
0: Full master bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитена. Привет.
0: Game party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
1: стоят
0: Full master bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитена. Привет.
0: Game party.
1: Я хороший.

0: master.
1: Ароматы.
2: Вилы.
1: Сладкое.
3: Семен.
1: Клубы.
0: Над. My ass fucking coming.
1: Пропадая вдали. Заплетаются.
0: Bondage.
4: Celebrate.
5: And suck dick.
1: Оставляя.
0: Deep. Fisting.

0: fisting my anal.
1: My boy, suck some dick.
2: Yeah.
3: Маме все окей,
0: Марли.
3: Мы не находим себя. Нам осталось
0: свидание.
3: Может быть, повезло. Горы битого.
0: Бандыч.
3: На седьмой.
0: Дик. А как?
3: Ответ. Он нарисует, напоминая.
0: Мой дик.
3: Bad
0: cock. My anal horn. Fucking coming. Bad.
4: The spanking.
0: Bad cock.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Odds are for what?
1: Начни хотя бы...
2: Suck dick.
1: Ну чё ты такой...
3: No homo.
1: Хватит опять нудить, что я...
2: So fucking horny.
1: Просто раз...
2: Swallow cum.
1: Одно из моих...
2: Gay fun.
1: Я тебе покажу, как сильно ты...
2: Turns me on.
1: Ты весь такой...
2: I don't swallow cum.
1: Да-да-да.
4: Spanking ass.
1: Мои...

0: шлёшь
1: Deep dark fantasies
0: И первым просишь
2: Get down on your knees
0: Всегда не забываешь
1: Dick, loop it up
0: Какой молодец Любишь своих
2: Fucking, fucking

0: Мы вошли за него, мы специально прогуляли. Или как я качали, ты был сутка.
1: Fucking coming.
0: Ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке.
2: Do it.
0: Ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке.
2: Do it.
0: Ты в порядке.

0: Кто сказал, что умерла, что нет
1: гачи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый
1: день
0: anal
1: fucking
0: больней.
1: Dungeon Master,
2: this thing
0: только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться
1: gay boy.
0: Yeah.

0: Коль,
1: Dick.
0: Делайте это.
1: Good.
0: Ник.
1: Swallow my cock.
0: Соблюдайте этикет.

0: semen. I'm stuck. My cum. Что если бы я там swallow сам? Я б не поверил, что бывает столько semen. Что
1: really?
0: Не видят
2: peaceful dungeon.
0: Не видать сакакс. Как посреди век вечерних игроков.
2: Full master.
0: Учиться тихо.

0: Камни щипят глаза, это
1: семен мой,
0: что когда-то страдали. Или плачу тут я от несбывшихся детей, что меня вынуждали любить. Так

0: talk. Big fat talk.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их фис французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: фистинг.
2: И только
0: бандидж
2: в голубых глазах. Кажется,
0: как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasy.
2: Ну что тебе, мои
1: фантазии?
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: пускай любовь Dark Fantasy.
1: Ну что тебе, мои
2: The Seamen
3: Fucking Slaves.
1: На том этом свете буду вспоминать я
4: Billy Harrington.
2: Как
1: упоительны в России
2: Big Bad Cock.
1: Как упоительны в России
2: Big Bad Cock.
1: Как упоительны в России
2: Big Bad Cock.

Semen. Ярчик. Bondage. Всех на свете наш. Anal. Любит. Boy next door. Мы сегодня. Будем с вами все. The spanking.

0: horny.
1: Мне достался
0: anal.
1: Но хотелось очень.
0: Fingers thick in ass.
1: И однажды утром в суматошный
0: dungeon
1: я уехал, чтобы
0: fisting master and my ass.
1: Сам себя считаю.
2: Fucking slay.
1: Теперь я
2: performance artist.

0: I come.
1: И дорогу
0: переходит
1: важно.
0: Oh, master
2: dick.
1: Мохнатый.
0: Penetration.
2: Now!
1: Сам себя считаю.
2: Fucking slave.
1: Теперь я.
0: Performance art.
1: Здесь друзья. Но все так же ночью снится мне.
0: Do anal.
1: Отпусти.
2: Sorry, that's cool.

0: зимой.
1: The semen.
0: Вся белым бела. Целый день.
2: Fuck you.
0: Я.
2: Game Boy.
0: Ждет.
2: Dungeon Master.
0: Чтобы.
1: Swallow car.
0: Сам себя считаю.
2: Fucking
0: slave.
2: Performance artist.
0: Друзья, но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
0: Отпусти.
2: Не
0: хочет.
2: Fantasy.
0: Моя, там горячим.
1: Semen.
2: Smell.
1: In our dungeon.
0: И бежит куда-то по...
1: My calm.
0: И дорогу...
2: Brothers.
1: Master
2: Dick
1: Penetration
2: Now!

0: Жирный труп, толстый мой, притолстый мой, жирный
1: бой.
0: После молока налью тебе
2: кунжа.
1: Suction.
0: Осторожно, не
1: swallow.
2: Dicks.
0: Ух ты, моя рожа.
1: Ouch. Wee-wee.
0: А потом насыплю тебе
2: tits hot loads.
0: Самый длинный в мире будет твой
1: prostate.
0: Сделаешься ты большим-большим.
1: Дуй.
0: Буду я тобой гордиться.
1: Smack my balls.
2: Master.

0: тебя через два дня день рождения, мы
1: Master.
0: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче,
1: Gay party sex.
0: А что ты хочешь?
2: Я хочу
1: Finger in my...

0: Latex.
1: Пистолет.
2: Shit.
1: Черный эскалейтер. Дверь. За.
0: My fucking dad.
1: Из.
0: My anal.
1: Колумбийский. Что у тебя на.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди.
2: Fucking slaves.
0: А на лицо ужасные добрые внутри.
2: Get your ass down from here now.
1: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди.
2: Fucking slaves.
0: Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в
1: Dungeon.
0: Их мама родила. Видно, в
1: fucking Dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
2: Fuck em.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Имба
1: Guitar Fantasy.
0: Взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И
2: бомбы
0: пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.